В августе уже тому пеш, а 60 лет, ако су стаили Барлинску мурю, а мы то спомнеше на чоене превожиомас, нашу музыку тыжиня, а спивами во Залезном заповеску. Мы народ, и титель ядни из неидарнейших хымну, спивающие революции в Балтикуме, интерпретированы через летиску спиварку и активистку Лева Акуретере, гаштоме пшауе угроньем, йотен спил одувал эмоциональный символ за збужение и воевание во лихоту летиске пшешиво советской обсадце кынц живешнащасту и живешасы тых лет. Написаны опак через летиску в эксилу в USA.

Постижения суверенитета, 100-летнего обстоятельства Яцвокоец, здравственника дома свежели, вот он слышишь о нашем актуальном шиноску. Поглядим до нового удача нашего сарского тюженника Новый Цасник, а жиши могу в своем фериовом программе на новое зверецы чайнка ясовишь.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Я люблю жиши, я обедую цас, а я цу не люблю куштыцкий женищ, мею не люблю изу, а так се теке жо китою. Вин пьяцо жинца млинца, те цу я теке опеташ, лец китою буду те млинца се ражиш?
3: Кюцорг кито кухари.

в августе бужатому пеш, а 60 лет, ако су стаили Барлинску мурю, а мы то спомнеше на чоене превожиомас, нашу музыку тежиня, а спивами во Залезном заповеску. Мы народ, и титель ядни из неидарнейших гимну, спивающие революции в Балтикуме, интерпретированы через летиску спиварку и активистку Лева Акуретере, гаштомир пшауе угроньем, йотен спил одувал эмоциональный символ за збужение и вейование волихоту летиске пшешиво советске обсадце кынц живешнешчосту и живешаце тих лет. Написаны опак через летиску в экзилу в США.